0: Маамын эргэлт лаажаа болно.
1: Маннай хорого ман хуу тантиган манас манас тасата хой. Маттаба хайте ванди чмеган хамр кэр морсо хой. Матам бадда кемпе дидуде тачу мажире гантаста хой. Хантле ха хонтре гэнсаре ват малтума гэчте хой. Саттам дорада махаринда эмэдиган дахвада хой. Шоотода хайртэ ванди чмеган хамр морсо хой. Шоолан бадда дэмпе дидуде тачу мажире гантаста хой. Шугаэд мотыган дамса